0: Добра песен, больша песен, домача песен.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: чай я с богатцем, а ну спешен, энчлоук веч межерье решенье, антачлоук сам ест.
1: Анчечеш бет богат, мореш пазит на ену речь, да маш ревеше грозно рад,